Шатан разбил свое зимно зеркало и шкапывых подвоков в сердцах.